А теплим я в цию бешила. Ве Элоим алейну шув ябит. Улай гам бехемла, улай бе ахава ябит. Маше игаль ота ануш.